0: Зачем он вернулся в Капернаум?
1: Иисус вернулся! Поторопись!
2: Пойдем, послушаем!
0: Новость о его возвращении моментально пролетела по всему городу. Вскоре дом, где он остановился, был настолько переполнен людьми, что негде было яблоко упасть. И даже за дверью толпились люди. Но был в городе один человек, который был очень болен, и ему было просто необходимо повидать Иисуса. Это была его единственная надежда.
3: Друзья мои, пожалуйста, помогите мне пробраться к Иисусу. Я должен его повидать, иначе я умру.
4: Пробраться сквозь такую толпу, это просто невозможно. Ты уж извини нас, Мно, но нам придется попробовать в другой раз.
3: Но я не могу ждать другого раза. Пожалуйста, ну хоть как-нибудь.
4: Ну не сердись, Мно. Ну просто нет никакой возможности.
0: И вот от отчаяния им пришла в голову замечательная идея. Четверо друзей подняли носилки с парализованным и пробирались к каменной лесенке. Они осторожно втащили носилки по лестнице на крышу дома. Крыша была плоской, и на ней люди часто спали во время жарких летних ночей. От нее шла черепичная крыша, поддерживаемая крепкими столбами. Она прикрывала задний дворик от жгучего солнца. Черепицу эту можно было легко снять и разобрать часть крыши.
4: Ну вот, ставь носилки вот здесь. Каково? Давайте сообразим, в каком месте под нами находится Иисус. Слушай.
5: Постучите, и вам отворят. Ибо всякий, кто просит, получает. И всякий, кто ищет, находит. Только постучите, и вам откроют дверь. Если ребенок попросит у своего отца хлеба, даст ли тот ему камень? Или если он попросит у него рыбы, даст ли тот ему ядовитую змею? Конечно же, нет. И если вы, жестокосердные и грешные, способны делать добро вашим детям, что же вы думаете, Отец ваш Небесный не сотворит добра тому, кто просит у него?
4: Слышишь? Иначе что говоря, он говорит? Хотите, о, это замечательно. О, я и вообразить себе не мог, что Бог может быть таким.
6: Вот здесь, подо мной, Иисус сидит здесь, внизу.
4: Ага, очень хорошо. Теперь спокойно.
6: Так.
4: Теперь помоги мне снять черепицу.
6: Вот, давай.
4: Так, тише. А то кто-нибудь услышит и поднимет шум. Ты видишь Иисуса?
6: Да. Он прямо под нами. И еще несколько черепиц с правой стороны убери. Так. Но и людей там набилось.
3: Я хочу посмотреть на Иисуса.
4: Подожди минутку, Мно.
6: Тихо.
4: Несколько людей внизу заметили нас.
7: Не обращай внимания. Продолжай работать. И еще парочку черепиц готово. Вот так. Давай, ребята.
8: Давай.
7: Опускай носилки вниз, осторожно. Вот так. Держи свой конец веревки.
8: Держу.
7: Покрепче. А, очень хорошо. Вот.
9: Эй, что там происходит?
10: Они разобрали крышу.
7: Гляди, они опускают вниз носилки.
9: Точно.
7: Носилки с Мно.
10: Их надо остановить. Они прервут проповедь учителя.
7: Подожди. Давай посмотрим. Что произойдет?
0: Очень осторожно четверо друзей опустили носилки с Мно вниз. И вот, наконец, носилки замерли прямо перед Иисусом. Мно поднял голову и увидел перед собой лицо Иисуса. Он никогда прежде не видал лица, наполненного такой добротой и состраданием. Глаза калеки наполнились слезами. И он почувствовал в душе своей, что он ищет нечто большее, не только исцеление от паралича.
9: Несчастный Маноа, он онемел от изумления.
7: Тихо. Слушай. Учитель наклонился к нему.
3: А как мне сказать ему, что у меня на сердце? Я нуждаюсь не только в исцелении. О, Господь всемогущий, будь милосерден, прости мне грехи мои и исцели меня.
2: Мужайся, мой друг. Знай, что твои грехи прощены.
10: Что скажешь? Никакого чуда не произошло?
9: Нет, ты только взгляни на священников и фарисеев. Они, кажется, недовольны тем, что сказал Иисус.
8: Это богохульство. Только Бог может прощать грехи. Это богохульство.
10: Он хулит. Это хула. Такие слова противны Богу. Кем он себя считает?
11: Он думает, что он Бог, что ли?
2: Почему вы называете это богохульством? Что вы думаете легче сделать? Сказать, что я прощаю ему его грехи? Или исцелить его? Я хочу вам показать, что мне дана власть не только исцелять болезнь, но и власть прощать грехи. Встань, мой друг. Возьми свои носилки в руки и ступай домой.
3: Встать? Ты думаешь, я могу встать? Да, я могу.
9: Смотри, смотри, Мна поднимается. Смотри, он не мог и пальцем пошевелить в течение многих лет.
3: Я могу стоять. Я могу двигаться. Я могу ходить. Хвала Богу, я исцелен. Мои грехи прощены. Я исцелен. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо. Спасибо, учитель. Теперь я могу пойти домой сам. Каково, а? Я побегу домой поведать моей семье радостнейшую новость. Я побегу!
0: Счастливый Маноа поднялся с носилок и бросился бежать сквозь расступавшуюся перед ним удивленную толпу. Но фарисеи и священники были не очень счастливы происшедшим. Более того, они были обозлены тем, что они видели.
7: Пойдем отсюда, пошли. Какой смысл оставаться здесь и спорить с этим Иисусом? Все эти люди здесь, они ведь темные, необразованные. Они не станут нас слушать, не станут слушать голос разума.
10: Ты прав, прав. Но что ж нам теперь делать, Ребе Зедекия? Похоже на то, что этот Иисус имеет какую-то власть, необычную, может, небесную.
7: Этот человек, когда он прощает грехи, он приравнивает себя к Богу. Мы этого не потерпим.
10: Ну, что тут такого? Он ведь очень популярен среди простых людей. Потом, какой вред от того, что он говорит этим несчастным людям, таким как Маноа, что и грехи прощены?
7: Вред? Ты представляешь себе, что произойдет, если люди начнут верить в то, что искупление грехов можно получить так просто? Что тогда произойдет с жертвоприношениями в храме? Что произойдет со священниками? Представляешь, что будет, если люди могут получить прощение грехов у этого человека, у этого Иисуса?
10: Но мне это даже не пришло в голову.
7: Мы должны остановить этого Иисуса. Иначе люди начнут верить в то, что он действительно какой-то великий пророк. Может, даже посланник Бога. Тогда наша власть и авторитет будут разрушены.
10: Ты совершенно прав. Мы должны его остановить. Любым способом и побыстрее.
7: Остановить его. Раз и навсегда.
0: Фарисеи и священники видели, что у Иисуса была власть от Бога, которой у них не было. Маноа, который много лет пролежал постом парализованным, покинул дом Петра счастливым и вознося хвалу Богу. Он был искренне рад тому, что он был прощен и исцелен. А фарисеи же покинули дом Петра, полные ненависти и злобы. Они ушли, замышляя новые планы. Они были полны решимости заставить замолчать Сына Божьего.
12: Как это все-таки странно. Иисус исцелил стольких людей, а религиозные лидеры Израиля заботились только о том, чтобы сохранить свои посты.
0: Действительно, нам это кажется странным, что они были настолько слепыми и настолько эгоистичными. Но нам

0: В небольшой уютной кухоньке аппетитно пахло пирогами. Хозяйка Анна Ивановна поспешно укладывала в большую дорожную сумку пакеты с гостинцами для невестки и внуков. «Кажется, все положила. Только осталось купить свитер внучке», – размышляла вслух женщина. «Был бы муж жив, она бы похвалилась ему всеми подарками, что упаковала детям и внукам». «Семен, Семен, как мне трудно без тебя!» Женщина вытерла слезы рукавом, утешая себя надеждой на встречу с ним в небе. Анна Ивановна обошла несколько магазинов, но нужный свитер пока не попался ей на глаза. Наконец, одна светло-сиреневая кофта привлекла внимание женщины. Продавец сразу стала расхваливать товар. «Турецкое производство, очень хорошее качество, и не кашлатица, аккуратно сшитая. И цвет, сами видите, очень приятный. Модель удалась на славу, как вы заметили, из последней коллекции. Вам, наверное, для внучки? Сколько лет девочке?»
1: 13.
0: «По размеру подойдет. Могу вас заверить, если купите, не пожалеете. Любая девочка будет в восторге от такого подарка». Анна Ивановна отрицательно покачала головой и с сомнением продолжила. «У меня очень капризная внучка».
1: «Сочувствую вам. Такие времена настали, что дети теперь неблагодарные. Свитер на самом деле очень красивый, фирма известная. Правда, цена соответствующая», – сказала продавец и назвала сумму, равную половине месячной пенсии. Женщина колебалась, но желание порадовать любимую внучку победило.
0: «Настя, беги сюда, бабушка приехала!» Максим позвал сестру. Девочка выбежала из комнаты, но остановилась, а потом неохотно подошла и церемонно протянула руку. Бабушка, не обращая на то внимания, искренне обняла свою внучку.
1: «Добрый день, мои хорошие! Как давно я вас не видела! Вы сами дома? А где папа с мамой?»
0: «Папа на работе, а мама пошла в магазин», — ответил Максим.

0: Они знали, что ты сегодня приедешь. Но я так рад! Давайте поблагодарим Бога, что Он помог мне счастливо доехать». Настя безразлично стояла в стороне, наблюдая за братом. Максим принес для бабушки стул и помог сесть. Снял сапоги, повесил в шкаф верхнюю одежду. «Бабушка, пойдем чай пить?» «Погоди, дорогой, я гостинцы достану. Держи, это тебе. Настенька, посмотри, что я тебе привезла. А это шарф для мамы». Бабушка отдала подарки девочке. «Остальные гостинцы мы отнесем на кухню». Мальчик с нетерпением открыл подарок и воскликнул. «Вот это да! Энциклопедии! И Лего! Какая ты у меня хорошая! Бабушка, я так тебя люблю!» Мальчик крепко обнял ее за шею и поцеловал. «Я рада, что ты доволен. Не забудь прежде поблагодарить Господа, ведь это Он заботится о тебе». Между тем Настя примерила кофту у большого зеркала и привередливо рассматривала себя. Сиреневый цвет удачно подчеркивал ее светло-голубые глаза и русые волосы. Подарок был замечательным, но девочка не хотела признаться в этом даже самой себе. Она капризно надула губы и громко воскликнула так, чтобы было слышно на кухне. «Опять Китай! Интересно, где можно найти такие дешевые вещи? Лучше бы себе чулки купила за те деньги!» Анна Ивановна побледнела. Ее сердце сильно закололо. «Настя!» – взволнованно крикнул мальчик. «Что ты наделала?» Девочка испуганно посмотрела на бабушку и бросилась к аптечке за каплями для сердца. Вскоре домой вернулась мама. Она дала Анне Ивановне лекарство и положила ее в постель. Настя с чувством вины скрылась в своей комнате. «Мама, а бабушка не умрет?» – взволнованно спросил мальчик. «Тише, сынок, не разговаривай громко. Бабушке нужен покой, тогда сердце перестанет болеть. Скажи, чем вы ее так огорчили?» «Это не я». Мама больше не расспрашивала сына, а пошла прямо в Настину комнату. Она всегда молилась, чтобы Бог дал дочери новое сердце. «Доченька, а почему бабушка плохо чувствует себя?» «Не знаю. Возможно, она в дороге устала», – неуверенно ответила Настя. «А мне показалось, что вы ее обидели». Настя опустила глаза, пытаясь избежать пристального взгляда матери. Желая, чтобы дочь сама признала вину, Лариса Ивановна молчала. Она сама недавно обратилась к Богу, поэтому боялась сказать что-то лишнее. Молчание затянулось. «Хорошо, поговорим, когда придет папа». Мама вышла из комнаты. Девочка еще раз посмотрела в небольшое зеркало и начала медленно снимать свитер. Только теперь она заметила этикетку с названием известной фирмы. Щеки мгновенно покраснели. Настя вспомнила разговор с папой и свое обещание никогда не огорчать бабушку. Ей стало стыдно. «Зачем я так обидела бабушку? Она всегда старалась угодить нам. А я такая неблагодарная. Как теперь попросить прощения?» – думала девочка. Она взяла книгу, но читать не смогла. Буквы расплывались. Перед ее глазами стояло бледное бабушкино лицо и фирменная этикетка. Вечером отец позвал всех в гостиную на молитву. Максим принес вертолет, который за это время успел собрать из Лего. «Бабушка, посмотри, что я сделал!» – сказал он, садясь ближе к Анне Ивановне. Настя, непривычно молчаливая, сидела в отдаленном углу комнаты. «Какой красивый!» – Анна Ивановна взяла вертолет в руки. «А знаешь, я в детстве даже не мечтала о таких игрушках. У меня была только одна кукла, да и та из тряпки сделана. Я очень берегла ее. Мы жили бедно. Если бы она порвалась, новую не скоро получила бы». «Разве такое могло быть?» – удивился мальчик. «Вот у нашей Насти их больше 30. А почему твоя мама не купила тебе куклу?» «Она получала в месяц только 8 рублей. Этих средств даже на еду не хватало». «А кем она работала?» – не унимался внук. «Максим, бабушка еще не совсем здорова. Пусть она расскажет об этом в другой раз», – сказала мама. Мальчик виновато опустил голову. Анна Ивановна сказала: «Я с радостью отвечу на все твои вопросы». «Мама, если ты хорошо себя чувствуешь, расскажи нам что-то из своего детства. Нам будет очень интересно, правда, дети?» – сказал отец. «Конечно!» – радостно сказал Максим. А Настя только кивнула головой. Бабушка задумалась. Затем, несколько подумав, улыбнулась. «Хорошо, расскажу вам одну историю», – сказала она, удобнее усаживаясь на диване. «Жили мы на севере. Нашу семью туда депортировали. Своего настоящего отца я не знала. Предполагали, что его просто расстреляли. Мама не верила в Бога. Мы не знали, к кому нам обращаться, когда иногда в доме не было ни кусочка хлеба. Маминой зарплаты едва хватало на еду. Сами понимаете, что о новой одежде в такое время мы могли только мечтать. Несколько лет подряд у меня было единственное выходное платье. Не знаю, как маме удалось купить немного красного с белым горошком ситца и несколько метров сатина с синими васильками. «Посмотрите, девочки», – как-то сказала она, показывая эту ткань мне и Светлане. «Будем шить вам новый наряд. Вот приедет тетя Матрена, раскроит, и я зашью вам платье». «Ура!» – восторженно воскликнула сестренка. «Мое платье так износилось, что еще одну стирку не выдержит». После того, как мы налюбовались теми тканями, мама спрятала их в сундук. В нетерпеливом ожидании прошла неделя, и мы узнали, что тетя заболела. Светлана пришла в отчаяние. Осталось 2 недели до последнего звонка, а обещанное платье даже не начато. Однажды, когда мама задержалась на работе, сестра, размышляя, сказала: «А зачем нам и портниха? Я сама могу раскроить. Если бы только ткань достать». «Ты сможешь покроить?» – удивилась я. «Конечно! Я знаю, как это делать. Вот только бы сундук открыть». «Подожди, я мигом!» – ответила я и побежала за гвоздем. Светлана взяла сатин, расстелила его на полу и приказала мне: «Ложись!» «Куда?» – удивилась я, потому что никогда не видела, как кроят платье. «На ткань!» У меня было такое впечатление, что я лежала на цветочной поляне. Закрыв глаза, я представила себя в новом замечательном платье. А сестра дальше командовала: «Нет, не так. Подвинься на середину. Немного выше». «Правильно, а теперь разведи руки в стороны». Правда, ее поведение мне не очень нравилось, но я терпеливо выполняла приказы, потому что очень хотелось, чтобы платье удалось. Сестра взяла тоненькое мыло и, прикидываясь профессиональной портнихой, очертила мой контур. «Все, можешь вставать». Юная закройщица быстро защелкала ножницами, взяла иголку и начала сшивать ткань. Я с интересом наблюдала за всеми ее движениями. «Надевай!» – протянула она мне свое изделие, которое оказалось совсем не таким, как я себе представляла. Но все же я попыталась натянуть платье на себя. К сожалению, мои плечи безнадежно в нем застряли. «Ой, я не добавила в стороны!» – расстроилась Светлана. «Ничего, ткани много. Мы сейчас другое пошьем. Ложись!» Она снова развернула ткань. Я взволнованно выполняла ее указания. Сестра, правда, на этот раз не так уверена, снова обвела меня. «Наконец, то, что надо!» — радостно воскликнула Светлана, когда платье было сшито. «Примерь!» Я с трудом натянула на себя то платье. Оно сразу разошлось по швам. «Ой, что это такое?» – воскликнула я, едва сдерживая слезы. «Никогда не думала, что ты такая толстая. Нужно было еще больше оставить на стороны». «Не беда, там еще на раз ткани. Попробуем?»
1: «Нет-нет, лучше не надо. Что-то у тебя не получается», – робко сказала я.
0: Я тщетно пыталась убедить сестру. Платье и на этот раз не удалось. Светлана посмотрела на свое последнее изделие и сказала: «Наверное, не судьба. Что-то я, наверное, напутала. Надо спрятать подальше от мамы, потому что точно влетит». Мы свернули изрезанную ткань и спрятали глубоко в сундуке. Несколько дней обходили маму стороной. Мы боялись, что она заметит и накажет нас. А потом успокоились. И вот, когда уже не ждали,
1: Приехала портниха. Мама достала ситец. Тетя Мотря обмерила нас, быстро выкроила и сшила. Платья нам очень подошли. «У меня есть сатин. Может, вы покроите еще два платья, если не очень устали?» Портниха согласилась. Мама начала искать ткань в сундуке. Светлана сразу поняла, что сейчас нас ждет, и быстро выскочила из дома. Я стояла, замерев. И тут мама вынула сверток. На пол посыпались обрезки ткани. Раздался удивленный возглас. «Ой, Господи, да что же это такое? Это ваша работа?» – спросила мама. Я уныло опустила голову. Досталось мне тогда за двоих. С большим трудом тете Моте удалось слепить одно платье из этих кусков. А мама никак не могла успокоиться и все приговаривала. «Ходите теперь латаные-перелатанные, раз дождаться не могли». Мы прыгали от радости и благодарили маму за новые пошитые вещи. А когда я зацепилась за гвоздь и порвала платье, она заштопала его и строго сказала: «Так и будешь ходить, новое не получишь». Это платье я носила 3 года. Господь еще тогда учил нас быть аккуратными, бережливыми, а самое главное – благодарными. Бабушка Аня замолчала. В гостиной воцарилась тишина. Каждый думал о своем. У Насти на глазах появились слезы. Неожиданно для всех она подошла к бабушке, обняла ее и сказала: «Бабушка, прости меня».

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 4 часа 30 минут.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы приступаем к изучению 10 главы, с которой начинается последний раздел этой книги. Раздел состоит из 3 глав. Из них мы с вами можем узнать кое-что новое об устройстве небесного мира. В прошлый раз я уже начал рассказывать вам о том, что нам известно из Писания об ангелах. Это небесные существа, которые подразделяются по следующим категориям. Престолы, или высшие ангелы, господство, то есть херувимы и серафимы, а кроме того, начальство и так называемые власти. Некоторые из сотворенных Богом ангелов предпочли присоединиться к сатане. Об этом свидетельствует, в частности, апостол Павел в послании к Ефесянам, глава 6, стих 12, когда пишет: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Как видим, ангелы сатаны тоже имеют определенные чины. Как и в земных армиях, в небесных войсках есть свои генералы. Военачальники сатаны руководят целыми народами земли, тогда как более мелкие бесы овладевают душами отдельных людей. Мироправители тьмы века сего, о которых пишет Павел, это демоны, вершащие волю сатаны. У этого обманщика есть много дел на земле, и его подчиненные не сидят сложа руки. У злых духов есть и свои священнослужители. Вам это может показаться преувеличением, однако религиозный департамент сатаны очень велик. Сатану очень интересует религия, хотя многие люди почему-то считают, что сатана против религии. Но на самом деле сатана считает пропаганду религии одной из самых своих важнейших обязанностей. Только он выступает именно за религию, а не за веру в Бога и не за принятие спасения, дарованного нам во Христе. Итак, давайте знакомиться с заключительным разделом книги пророка Даниила, где рассказывается о соперничестве двух небесных армий, которые ведут в этой вселенной постоянную и самую настоящую войну. Послушайте 1-3 стиха 10 главы. «В 3-й год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней». 3-й год правления Кира — это 534 год до Рождества Христова. Прошло примерно 4 года после того, как Даниил получил видение о 70 седьминах. Даниил к тому времени был уже стариком и, наверное, не занимал никаких государственных должностей. Но, тем не менее, он не вышел на пенсию в своем духовном служении и не перестал быть служителем Бога, поскольку здесь сказано «было откровение Даниилу». Он продолжал узнавать небесные истины. Более того, как он пишет сам, «истинно было это откровение и великой силы». Откровение относилось к далекому будущему, но Даниил понял это откровение и уразумел это видение, хотя оно и произвело на пророка крайне тяжкое впечатление. Нам не говорится, от чего именно Даниил был расстроен, но мы можем понять это сами. Вспомните, что в тот момент шел 3-й год правления Кира, а уже на 1-й год своего правления Кир разрешил израильтянам вернуться в родную землю. Прошли 2 года, но только часть иудеев вернулась в Израиль с Зарававелем, а группы под руководством Ездры и Ниеми еще не сделали этого. Сложившаяся ситуация
печалило Даниила. Этот Божий пророк, которому было уже около 90 лет, видел, что его народ не хочет возвращаться на родину. Наверное, Даниил уже не занимал никакой государственной должности и полностью посвятил себя служению Богу. Он постился целых 3 недели, потому что не получил немедленного ответа на свои молитвы. В 4 стихе Даниил указывает на точное время и место своего откровения. «А в 24-й день 1-го месяца был я на берегу большой реки Тигра». Это произошло на берегу реки Тигр 24-го Нисана, или в переводе на наш календарь 24 апреля. Даниил как нельзя более точен, а критикам Библии трудно это переварить, потому что им хочется убедить нас в том, что книга была написана гораздо позже. Однако давайте обратимся к самому откровению. Немного предваряя написанное, я хочу сказать, что Даниил уже видел здесь преображенного Христа задолго до того, как преображение нашего Господа увидели пророк Илия и Моисей. Моисей всегда представлял закон, а Илия — пророков, тогда как Даниил был представителем особой группы людей, пленников, находившихся в изгнании. И вот ему было послано видение Христа во славе Его. Послушайте стих 5 и 6. «И поднял глаза мои, и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза, тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей». Даниил получает здесь откровение новым способом. Пророк больше не видит снов, в которых Бог посылает ему образы зверей. Даниил видит человека. И кто же этот человек? Некоторые толкователи колеблются, когда им нужно отвечать на такой вопрос, но в любом случае они подтверждают, что этот муж явился Даниилу с небес. Я лично считаю, что это чересчур общее определение, хотя оно, конечно же, верно, но в толковании этого отрывка оно нам не поможет. Я лично считаю, что явившийся Даниилу человек — это Христос. Когда Господь был на земле, Он рассказал Своим ученикам много притчей о Боге Отце и о Себе Самом. И здесь мы видим одного мужа, прекрасного вида и в прекрасных одеяниях, который очень похож на Христа, явившегося в Своей славе. Для сравнения послушайте 1 главу Откровения, стихи с 12 по 16, где апостол Иоанн рассказывает о своем видении прославленного Христа. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир, и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленный в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Это видение Христа. И я считаю, что Даниил тоже видел Христа в славе, в образе небесного ходатая и судьи, в образе великого пастыря. Моисей и Илия присутствовали на горе Преображения и там общались со Христом. Но Евангелие не упоминает Даниила среди тех, кто видел преображенного Христа. Почему? Да потому что Даниил видел преображенного Христа намного ранее и уже давно записал свой рассказ об этом событии. Итак, читаем отчет о видении Даниила далее. Послушайте стихи 7 и 8.
И только один я, Даниил, видел это видение. А бывшие со мной люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один, и смотрел на это великое видение. Но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. Я не думаю, что обыкновенный ангел или даже архангел мог произвести такое впечатление на людей. И хотя с Даниилом были другие люди, видение было послано только ему, поскольку Святой Дух просветил одного лишь Даниила до такой степени, что он оказался способным увидеть Христа. В 16 главе Евангелия от Иоанна, стих 14, говорится о точно таком же избирательном действии Святого Духа. «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Подобное испытал на дороге в Дамаск и апостол Павел. Вот что написано в 9 главе Деяний, стих 7 и 8. «Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск». Мы видим здесь, что апостол Павел ослеп, потому что увидел Христа во славе Его. Итак, Даниил остался один на один с Богом. Это чудесный опыт для верующего. И многие, я думаю, тоже захотели бы испытать подобное. Даниил не был исключением среди героев Библии. Авраам оставил Ур и своих родственников, чтобы общаться с Богом. Моисей был наедине с Богом в пустыне, когда видел неопалимый куст. С пророком Илией Бог общался у потока Хараф. Пророк Иеремия часто чувствовал себя одиноким, но Бог не покидал его. Иоанн Креститель скитался по пустыне один, но и с ним был Бог. Павел провел 2 года в той же пустыне, и Бог воспользовался этой возможностью, чтобы воспитать его. Апостол Иоанн был сослан на остров Патмос, но в этой ссылке он получил возможность оказаться в общении с Богом. Сегодняшние верующие часто собираются большими компаниями, чтобы провести молитвенное собрание. Но, друзья мои, для того, чтобы встретиться с Богом, бывает полезно испробовать и другие возможности. Побыть одному. Читайте Слово Божье наедине и говорите с Богом в минуты одиночества. Это очень полезно. Я люблю вести радиопередачи, и слушатели меня часто спрашивают. «Доктор Маги, когда ваши проповеди записываются на пленку, вас кто-нибудь слушает?» И я отвечаю, «Нет, я нахожусь в одиночестве». И я в такие минуты действительно остаюсь в студии совсем один, за плотно закрытой дверью, только я и Бог. Это чудесно. Мне кажется, что Бог обращается ко мне именно в такие моменты. И с помощью этой горстки праха Он учит людей Своему Слову. А мне остается только удивляться тому, что Его уроки эффективны. Нечестивые и неверующие люди склонны к стадному образу жизни. Они ходят в ночные клубы, чтобы там выпивать в большой компании. Они любят побыть в толпе. Им не нравится одиночество. А вот Даниил остался один перед Богом и увидел Господа Иисуса Христа. Он говорит, «Во мне не осталось крепости». То есть увиденное потрясло его. Но он все равно ничуть не сожалеет о случившемся. Послушайте далее 9 стих. «И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле». Очевидно, Даниил потерял сознание, и мы не знаем точно, на какое время. Затем Господь Иисус Христос отошел от него, и когда Даниил пришел в себя, то обнаружил, что ему явился ангел и обратился к нему. Даниил лежал на земле и почувствовал, что к нему прикасается чья-то рука.
Послушайте стихи с 10 по 13. «Но вот коснулась меня рука, и поставила меня на колени мои и на длани рук моих, и сказал он мне: Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там, при царях персидских». Небесный посланник пришел от Христа в ответ на мольбу Даниила. Кто же это был? Я думаю, что это был Гавриил, поскольку его уже посылали к Даниилу в другие разы. Впрочем, это мог быть и другой ангел. Когда Даниил встал с земли, ангел снова напомнил ему, что он угоден Богу. И это поистине замечательно, когда небесные существа думают о тебе подобным образом. Не так ли, друзья мои? Потом ангел приподнимает завесу, скрывающую от живущих на земле людей события, происходящие на небесах. И пророк видит великую небесную битву. Он видит, как устроена та вселенная, в которой мы с вами живем. В ней действительно много такого, что нам неизвестно. Нам открыто очень немногое. Однако нам не следует пытаться узнать о незримом мире больше того, что сообщает Бог. «Слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим», — читаем мы. Здесь ангел говорит Даниилу, что его молитва была услышана, и он был послан с ответом. Но путь был перекрыт. Ангелу не удалось добраться до Даниила. Поразительное заявление, не правда ли? Оно проливает свет на фразу из послания апостола Павла к ефесским верующим, глава 6, стихи 11 и 12. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Воины сатаны тоже разделены на определенные ранги и чины. Они сильны, и отчасти из-за них мы иногда не получаем ответа на свои молитвы. Ведь наша молитва — это тоже участие в духовной борьбе. В послании к римлянам, глава 15, стих 30, апостол Павел писал: «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу». Греческое слово, которое переведено здесь как «подвязаться», это «сунагонизомаи», однокоренное с нашим словом «агония». Вот какой энергичной должна быть наша молитва. Сегодня к молитве относятся очень легкомысленно. Часто я слышу слишком цветастые или слишком перегруженные богословием молитвы. Но ведь молитва — это не доклад. Настоящая молитва — это упорная, энергичная борьба. Это преодоление духовных препонов, которые воздвигают перед нами силы тьмы. И наша задача — не изрекать глубокие богословские истины и не развлекать Господа своими красочными описаниями, а вести духовную битву под руководством нашего Господа. Итак, ангел говорит Даниилу: «Когда ты начал молиться, Бог послал меня ответить на молитву, но князь персидский мешал мне в течение 21 дня». Кто такой этот князь? Понятно, что ни один человек не способен на подобное. Очевидно, этим князем был посланник сатаны, какой-нибудь бес. Мы знаем, что ангелы Божьи имеют определенные чины, и армия сатаны, вероятно, организована подобным же образом. В его армии есть генералы и полковники, лейтенанты и прапорщики, сержанты, ефрейторы и рядовые.
Ангелу помешал служитель сатаны, ответственный за персидское царство. В результате ангел не смог своевременно пробиться к Даниилу и был вынужден просить подкрепления. Ему помог архангел Михаил. Но зачем бесам нужно было преграждать путь к Даниилу? А затем, что Бог вознамерился сообщить Даниилу сведения о Персии и Греции. Об этом мы узнаем из следующей главы. Сатана же не хотел, чтобы эта информация стала известна пророку. Ангел свидетельствует. «Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там, при царях персидских». Вероятно, конфликт касался персидских царей. А вы помните, что Даниил к тому времени по-прежнему находился в Персии. И персидские цари нуждались в помощи небесных сил для того, чтобы события развивались по начертанному Богом плану. Друзья мои, мы должны отчетливо осознавать, что мы участвуем в духовной битве, и дьявол очень часто мешает нам в молитвенной жизни. Публичные молитвы и молитвенные собрания часто оказываются бессмысленными и не приносят результата именно потому, что их участники не относятся к молитве как к серьезному делу, как к сражению. Идет война, в которой мы обязаны победить. Апостол Павел говорит об этом не только в послании к Ефесянам, но и во втором послании к Коринфянам, глава 10, стихи с 3 по 5. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Друзья мои, жить как христианин — это гораздо более грандиозная задача, чем считают многие из нас. Мы должны понимать, что в нашей жизни действует Святой Дух, и мы нуждаемся в присутствии Христа, поскольку мы все участвуем в духовном сражении. Вот о чем напоминает нам книга пророка Даниила, которую мы сегодня читали. А сейчас время нашей передачи истекло. Я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.